Presidente.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посвяти, исцели немощи наши, мне Твое градие, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: То есть Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, возьми моление моему, внуши молитву мне во устах истивых, от лица Твоего судьба моя, изойдет в очи мои, да видят у правоты, искусился сердце мое, посетился ночью, искусил меня сей, и не обретись во мне неправда. Я, когда не возглаголят уста мои, дел человеческие за словеса устен Твоих, а сохрани пути жестокие, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя, а зло звать, как услышал меня, си Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающий на Тебя от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, отстрастивших меня, врази мою душу, мою державшую, дух свет затворивший, уста глаголавшую гордыню, изгоняющий меня ныне обидавши меня, очи свои возложивши уклоните на землю, объявши меня, коли в готов на лоб, яко с кимен обитаю в тайных, воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя, Господи, от малаха земли раздели в животех их, и сокровенных Твоих, исполнися чрева их, насытившися сынов, и оставивши останки младенцем своим, аж же правду я явлюсь лицу Твоему, насыщуся мне давить меся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигаю душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постужусь во век, ниже да восмеют меся вразимые, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, сидем Твоим научим, я настави меня истину Твоей научим, я как Ты есть Бог спас мой, и Тебе терпи их весь день. Помяни щедроту Твоя, Господи, и милости Твоя, як от века суть. Грехи уноси мои, я и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни это ради благости Твоя, Господи. Благо и прав Господь, сего ради закона положит согрешающим на пути, оставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господи, милости и сам взыскающим завета Его, сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто из человек боится Господа, закона положит ему на пути Его же изволи, душа Его благих во дворице и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его, извет Его явить им, очи мои вынуков Господу, яко той исторнет от сети нози мои, презрени мои помилуй мя, яко один роду и нищий изм аза, скорби сердцу моего умножишься от нужд мои, изведи меня, вижу смирение мое, труд мой, и оставим все грехи моя, вижди враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави меня, да не посажусь я, куповах на Тебя, не злови, прави, прилепях усе мне, ко потерпях Тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби Его, помилуй меня, Боже, повеси милости Твоей, множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче мое имя от беззакония моего, и от греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, знаю, и грех мой предо мною, есть вину, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, я когда упродишься в основе всех Твоих, и победишь, и не даст судить детей, если бы беззаконие зачат не есть мы, и во гресе родиме мать моя, если бы истинно возобила себе известная и тайная премудрость, это явил Мессии, окрепишь мои сопами, очившися мышами, пече снегу убилюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная, отврати лица Твоя от грех моих, и все беззаконие мое очисти, сердце чисто созреждил мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзши, и уста мои вознесят хвалу Твою. Я каче бы восхотел, если жертва дал бы хубу, все сожжения неблаговолишие. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержит за стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслся и во славе Христа Божия наша, радость отворил учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Радуйся, пустыня радонежская, израстившая клин духовный, Вертоградие преподобного Сергия, Симона Архимандрита Смоленского, познавшего светлость послушания и дивного птицы видения, сподобившегося сего, воспоминающего Бога, прославляем ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасения наше, Бог наш Бог спасать. И Святый Боже, Святый Крепкий, с Тебе смертно помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, с Тебе смертно помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, с Тебе смертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, прости, исцеление мощи нашей, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и остави нам долги наши, яко же и мы остальным должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Еже у нас исполнил смотрение, и я же на земле судим небесным, вознеслся и во славе Христе Боже наш, никак же отлучаясь, она пребывая неотступной, и вопия любящим Тебя, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любее, и грешное милуя, и же вся зовет ко спасению, обещание ради будущих блага. Сам Господи, прими и наше участие в молитве, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашу освятители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да оплачением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соворочию, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейшего Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешного имя, живейся судьбами, и спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся всем нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Божьего имя Твое спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди, восставши на меня, як крепцы, искаши душу мою, не предложивши Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, полью пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи. Яко благо, яко от всякие печали, избавлю Мессии, и на враги мои возре око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моление мое, вон мими, услыши меня, воскобих печалью моей, смертов согласов вражия, осужение грешнича, яко уклонишь на мне беззаконие, и в гневе враждовах уми, сердце мое смятися во мне, боя смерти, напади на мя, страх и трепет, приди на мя, покремя тьма, и рех туда смехли, яко глубинь, и полющу, и почию, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога, спасающих меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, как и види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обойдет, и пусть нам его беззаконие, труд посреди его, неправда, не ускорял, стогни, голих, полезть, и окаще бы враг поносил мне, претерпел бы, убоящий бы, ненавидя меня, и на меня были речи, укрыл бы себя от него, ты же человек, чернодушный, владыка мой, знамя мой, и же купно наслаждался со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да, прииди же смертный дня, да снидут в ад, живи, яко лукавство жилища их, посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши меня, вечер за утро и полудня повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко вновь вяко со мною, услышит Бог и смотрит, если и прежде век не избоим изменений, яко не убежишься Бога, простри руку свою на воздаяние, оскренишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умяк наша совесть и почелеет, а сустрелы, возверзи на Господь печаль твою, то и в тебя припытает, не даст веку лови праведнику. Ты же, Боже, не сведешь, и отклонет исцеления мужа и кривелести, и не приплывай дней своих. А же, Господи, уповая на тебя, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворице, речь от Господи, ви заступник мои си, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него. Я готов избавить тебя от сети ловчего, совесть и мятежна, плечма своим осенит тебя, и под крылья Его надеющийся. Оружием обойдите истинно Его, не убоишься от страха ночного стрелы летящего, от него отвещего, от неприходящего, острящего беса полуденного. Поди от острины Твоей тысяча тьма, одесную к Тебе же не приближится, обачи очима от Твоим смотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое Вышнего положилось и прибежище Твое, не приди Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьми тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, на аспида Василиска наступишь и поперечь львя и змея, яко на меня уповая, избавлю и покрою, яко познай имя мое, возовет ко мне, и услыши его с ними в скорби, измою его и проставлю его, долготую дни, исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознеслась и во славе Христе Божьей наша радость, отворив учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением. И яко Ты есть Сын Божий, Избавитель мира, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святые и Симоне, моли милостивого Бога, да прегрешение и оставление подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты еже от Тебе, родшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление матерне, яко богосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости весь и спасти моги, иже страдать у нас изволи вы, скоро да предварят на щедроту Твою, Господи, яко обнищах взяло, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и мне ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертно помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертно помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, Ты бессмертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцеление мощи наши, и Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дожди нам дней сего, остави нам долги наши, iako živim i ostanem dolžnikom našim i ne vidi nas tvoje iskušenje, no izbavi nas od lukavogo.
0: Jako tvoje je carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, nije prisna i во веки веков.
1: Аминь. Известно премудрости учения в душах, благочествующие положшего, во хваление ублажим, яко Бога глаголевого все Симона престолу бославы ныне предстоит и с бесплотными веселиться, молясь непрестанно всех нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякие часы, на небеси, на земле, поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливое, много милостивое, много благоутробнее, же праведное, любее, грешное, милое, и же все зовы к спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наших часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, соочисти, помышления, исправим и соочисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения и веры в разум неприступные Твоя слава, яко благословенны все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Славорочию, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Боже и Господи, силы вся твари, судетелю уж за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасая на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописанием грех наших растерзав, и победив тем начало власти тьмы, сам Владыка человеколюбчая, прими и нас грешных благодарственной сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наши, словеса ли помышлению лукавственную любовью Твоей, и вызви души наша, я к Тебе всегда взирающий, лежать Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание, благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Миси под мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святим храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вон, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохранимой стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: По святе обители сей, граде сей, всяком граде, стране, верою живущих в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предаем.

славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянув.

Чего есть на веки, горящего судобедимого.

Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресноделу Марию, со всеми святыми помянувшись, сами себе друг друга и весь живот.

Сияние святых апостолов, чтение. Во дни оны, во едино Отцу Бог, собравшимся учеником.

сыне же верхом собрани, сидя же некто юноша именем Евтих во окне отягчен сном.

Унішаємося, якоже отреби миро Бихом, всем попрание носили, не срамляя вас, я пишу, но якоже чада моя возлюбленная наказу.

Рече Господь Своим ученикам, глаголы я же аз глаголю вам, о себе не глаголю. Отец же во мне пребывая, той творит дела. Веруйте мне, яко аз во Отце и Отец во мне. Аще ли жени, за та дела веру имейте ми. Аминь, аминь, глаголю вам, веруя в мя дела я же аз творю, и той сотвори, и больше сих сотвори, яко аз ко Отцу моему гряду. И еже аще, что просите от Отца о имени моем, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще, часо просите во имя мое, аз сотворю. Аще любите мя, заповеди моя соблюдите, и аз умолю Отца, и много утешителя даст вам, да будет с вами век, Дух истины, Его же мир не может приять, яко не видит Его, ни же знает Его. Вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиры, приду к вам. Еще мало, и мир к тому не видит меня. Вы же видите меня, яко аз живу, и вы живи будете. В той день разумеете вы, яко аз во Отце моем, и вы во мне, и аз в вас. Имея заповеди моя и соблюдая их, то и есть любяй мя. А любяй мя, возлюблен будет Отцем моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему сам. Во время Оно прииди Иисус в Отечестве Свое, и учаше народы на сонмище их, як удивитеся им и глаголати, откуду сему премудрость сия и силы? Не сей ли есть Тиктонов сын? Не мать ли его нарицается Мария? И братья его, Иаков и Иосиф, и Симон и Иуда, и сестры его, не вся ли в нас суть? Откуда убо сему сия вся, и блажнякуся у нем? Иисус же речи им, несть пророк без чести, токмо в отечестве своем и в дому своем, и не сотвори ту силы многие за

0: Отче, Отця души, от всего помышления нашего церкви. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.

0: молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсах православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших усых и братьях, здележащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении и прощении, и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители сия.

Врачу души телеса, умилением сердца, сокрушением, к Тебе припадаем и стенящим опием Тебе. Исцели болезни, врачу страсти души телес, рабов Твоих, архимандрита Глеба, Ира, монаха Серапиона, Ира, диакона Агафодора. И прости, яко благосердся прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигнет от раболезни. Молимся, услыши и

молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, об ушедшей Богу душею в рази, и о еже явите спасение Твое, процельте, Господи, услыши и помилуй.

молимся, еже благосердием и милостью презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе Духа, Рцем всего

молимся о плодоносящих и добродеющих, посвятим их честнем в храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих в юге, ожидающих от Тебе, великие и Бога.

Господи, Боже, силу Божию, спасение нашего, призви милости на смиренные рабы Твоя. Услыши и помилуй нас, все бобрани, хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ ее. Восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во врачении умов и ожесточение сердец, ризу Твою, еже есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу настави, и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего в западе Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенное крова его знание сущее в дом и веди, алчущее напитай, недугащее и страждущее укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благое утешение подашь, всем же воднеси я убиенным, и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому, Ты бы и си заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу

0: соборные апостольские церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Прошение главы ваше, Господи,

0: Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: И лица оглашения изыдите, да никто от оглашенных и лицеверней. Паки, миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Премудрость,
0: как уподобает Тебе всякое слово, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
2: Паки, миром Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Во свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей, соединение всех Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святем храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих в огонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Премудро.
0: Державою Твоею всегда храним и Тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, да поменит Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия,

смущением и страхом Божиим, входящих в войну.

0: Господа просим.
1: Помилуй, Господи.
0: Прощение и оставление греховных и грешений наших у Господа просим.
1: Помилуй, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мир и любви у Господа просим. Тебе и заботу нашу, Христу Богу, предадим.

Первых имени Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергия Лавры, священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, и Епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих, слово Твое.

хоть есть и человече тело вдишне, страхом приступи до нее, полишися, огонь бы есть. Боже, жертвенно же пел кровь к общению, впервые примирись с тебя печалившим. Та же дерзает таинственная брашной яжде, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела вдишне. Сим помолися образом со трепетом, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопресносущный Сын и Собезначальный, премногие ради благости, спасение дни вплоть, облакися, распнися, погребы сезаны, неблагодарные и изнадравные Твоей крови, обнови и расставши грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши Бог Господи, согреших на небо пред Тобою, и не достоин воззреть на высоту славы Твоей я, прогневы бы Твою благость, Твоя заповеди приступи, и не послушай Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терплив же и много милости, не предала семья погибнуть себе законным моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Борик, лыси, человек, любящий пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратиться и живо быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твое и руку погубите, не же благоволишь, что погибли человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостойный есть в небесе и земли, и вся привременная жизнь всего себя повинул греху и совсем по работе, и Твой осквернив образ, но творение создания Твое, бывнее чаевое своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробе дерзая прихожду, прими, убы мне, человеку любящим, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененных себя призывай и упокоивай, не пришады призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя святынь Твою часть приемля, соединюсь с святому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие причистики животворящих тайн Твоих, не жада немощен буду душей и уже и телом, вот я же недостойный тем причащатися, но дожди мне даже до книжного моего издыхания, не осажден воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и облагоприять ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих блага, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, в них же препрославлены все веки, аминь. Господи Боже мой, бьем я конечно достойный, же доволен, да под кровью не держи храма души моей я, за ней живи спуст и полси есть, и не имаш во мне место достойное, же главу подклоните, но я, кажется, со ты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, я, кажется, воспрялась и вертепи, и в ясных бессловесных воздичи, систа восприми и в ясных бессловесных моей души, и воскрене на мое тело в нити, и я, кажется, не удостоилась и в нити, и свечеряйтесь в грешнике дома сим на прокаженного, так и из воли в нити в дом смиренная моя души, прокаженные и грешные, и я, кажется, не открылась и подобную милую блудницу, грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе систа, милосердие всем них грешным, приходящим и прикасающим тебя, и я, кажется, не возвышалась из искренних я уст и нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся скверных он и уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, да будет мне углы пресвятого Твоего тела, честное Твоей крови, во освящение, просвящение, здравие, смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царствия и присвоения, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего от мясного волка, зверу ловлен буду. Тем же молюсь и Тебе,
яко един сій свят Владико, освяти мою душу і тіло, ум і серце, червеса і утроби сьогодні, обнови корені страх Твоєго у дітях моїх, і освящення Твоє неотъемлемо от мене сотвори, і будь мій помощник і заступник, окремляй мир живот мой, сподобляй мене, одіснуй Тебе предстояние со святыми Твоїми, молитвами и молению Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый и чистый нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше всевосприемое смешение от чистых и девственных кровей, паче естества, росшее Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сило, Твоим восприятием, животворящее спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, копия, смерть, умертвимые души, тленные страсти телесные, погребением Твоим адвы, пленива царствия, погребимое благим и помыслу, лукавое советование, лукавстве, духе разори, тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего правоца восставивай, восставимя грехом поплошившегося, образным непокаяния предлагая, представным Твоим вознесением, плоское обожие восприятие, седесным отца сидением почты, подобие меня причастием святых Твоих, тайн, десную часть спасаемой получить, и с нитем утешить для Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые, приятели, еще мне покажи такое пришествие, хотя и паки прийти, судить и вселенней, правды и благоволи, и мне усрести Тебя на область, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком, вставлять о грехе, к благе человеку любец, прежде мое все видение, невидение и прегрешение, исподобие меня не осуждено, причастите себя божественных и преславных, и причистых, и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в проложение грехов, но во очищение, освящение, обручение будущих живота и царствия, стену и помощь, и возражение супротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты бойся, Бог, милости и щедроты человека любя, и Тебе слава восславим, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, век веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюсь и причистого Твоего тела, и честное Твоей крови, и повинен есть мы, Иисус, себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но наши дроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе, рекшем и дымаю плоть, и пей мою кровь, во мне пребывает и аз в нем, и милосердие всего, Бог Господи, не обличим и грешным, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая и свя, во исцеление души, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души же и тела, во отгнание всякое мечтание, лукавое деяние, действия дьявольского, мысление во уде всех моих действий мого, дерзновение и любовь же к Тебе, восправление жития и утверждение, возвращение добродетелей, совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общения, в напути живота вечного, в ответ благоприятия на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных усен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих, ниже основес, ниже образования, ниже бесстудия, дождьми дерзновенно глаголы те же, хочу Христе мой, паче же, и научи меня, что мне подобает прийти глаголы те, согреши, паче блудницы, я же увидя, где обитающий мир, окупивший, прийди, дерзновенно помазать твои нози, Бога моего, Владыки Христа моего, яко же он и не отвернул сей пришедшую от сердца, ниже меня вознушайся слове, движими подачи нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром все дерзно помазать, и о моими слезами моими очистими ими слове, остави прегрешение мои прощениями подожди, весь зол множество, весь есть трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру весь, и прозвеление зриши, и вздыхание слышиши, не таится Тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капли часть, капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видится очи Твои, в книже Твои, и еще несоединенное написано о Тебе суть. Вижь смирение мое, вижь труд мои, великие грехи, вся оставими, Боже, всячески, да чистым сердцем, притрепетные мысли и души, сокрушенные нескверных Твоих, причащуйся и пресвятых тайн, ими же оживляется, обожается всякие рижи, и пей чистым сердцем, Ты борекалась, и си, Владыка мой, всякие дым мою плоть, и пей мою кровь во мне, убо сей пребывает, в нем же и аз есть, и сына слова всякого владыки, Бога моего.

восхитительность. Мышление состава утвердись косми в купе, чувств простите, простую пятерицу, всего без пригвозди страху твоему, приступ покрись, соблюди же, сохрани меня всякое, делай слово души тяного, очисти и умы, укроси меня, удобри в разуме, просвети меня, покажи мне твое селение, единого духа, и не к тому селение греха, да яко твоего дома входом причащение, яко огнями не бежит вся злодей, всякая страсть, молитвенники тебе, принувшуюся святые, еще на начале же бесплотные, притечи твоего, премудрые апостолы, сим же твою нескверную чистую матерь, и же мольбе Богу утробней прими, Христе мой, и сыном света садила твоего служителя, ты бы иси и освящение наших, блажу душ и светлость, и тебе ли поподобное ко Богу, владыца слава всего салам на всех день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь ими благодарение все, в радость, здравие, веселее, страшно же в Трое пришествие Твое, с подобием и грешной гостатью, действительно слава Твоя, молитвами причистая Твоя, Матери всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, сети помрачены моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, бил миссия недостойного, причастие к быть и причистого тела, и честная кровь Сына Твоего, народшая, и Сына Свет, простите мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживотворим меня, умрешенного грехом, я же милость Твоего Бога, любого утробная Мать, и помилуй меня, и дожди умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание и пленение в помышлении моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно принимать, и причистить это освящение во исцеление души жи и тела, и подожди мне слезы покаяния, исповедания, вы же петь и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенное, препроставленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь верба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видя с того, чем и спасение твое, еже и все уготовило пред лицем всех людей, свет во откровение языка, выстав людей твоих Израиля, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи наша. И мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не в день на свое искушение, но избави нас.

Аминь. Устойте, кроль света всех дня, воссеявшая благодать вселенной просвети. Не есть серебролюбие мира, весь сокровище с низка, в основном смиренно мудре показано Твоими словами, наказуя. Отче Иоанне, за Твою мыслимость, Слово Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняется в Троице Единому Богу. Иоанне, за Твою все блажение, преподобнее достойных хвалим Тебя, и всему наставнику божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презрит грешных мольбы, молений гласы, но пред дворе к Богу на помощь на святно зовущих Тебя, ускори на молитву и почтися на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую херовыми ставнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Соворочию, Сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови.

Господи,

0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно во веки
1: веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, и припадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, и моление моему, внуши молитву мою, не во сна христевых от лица Твоего, судьба моя изыдет. Очи мои да видят о правоты, искусил и сердце мое посетил, и си ночью искусил меня, и сей не обретется во мне неправда. Я, когда не возлаболит уста моя дел человеческих, за словеса усен Твоих, а сохрани пути жестких. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня и си, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрывши меня. От лица нечестивых, остравших меня врази мою душу мою, одержавши тук свой, затворивши уста и глаголыши гордыню, изгоняющий меня на небо и душу.

Терпящий тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне и стезям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суд. Грех юности моей я и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милость истина, взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног бо есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит его на пути Его же, из воли душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мои, вынуко Господа, яко то исторнит от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищесть ма, скорби сердца моего умножишася. От нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, и труд мой остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножишася ненавидением неправедным возненавидяша мя. Сохрани душу мою и избави меня, да не постужуся, яко уповах на тя. Не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всей скорби его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворит, якода оправдишься во славе всех Твоих и победишь, и в них да судите ти. Все во беззаконие зачатость мы в грехах, родимя мать моя. Все во истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миси. Покропиши мя и сопу мою, чищися, омыши мя и пачеснику убилюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуется кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, во сне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотилось и жертву дал бы оба все сожжения не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вознесся и сего славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа и священным им бывшим благословением, яко Ты есть и Сын Божий, Избавитель мира! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Радуйся, пустыня Радонежская, израстившая клин духовный, вертограде преподобного Сергия Симона Архимандрита Смоленского, познавшего светлость послушания и дивного птиц видения, сподобившегося, всего воспоминающего Бога прославляю. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, и возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы. Помиловати души наши, Господь Бог, благословен, благословен Господь, день неба смешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе.

0: Еже у нас исполни смотрение, я же на земле соединив небесный вознесся и сего славе Христе Боже наш, никак уже отлучайся, но пребывай неотступный, и вопия любящим тебя, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуй, и же всязывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа нашего святителя, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения серафим, без остления Богослова, родшие, сущие Богородицу, тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Владыко Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешного, и ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего весь, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на мя и крепце взыскаши душу мою, не предложиша Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим истину и Твоей потреби. Волю и пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печали избавил меня иси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего в анмиме, и услыши меня в оскорбях печалью моей, и сметокся от глаза вража и от служения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие и во гневе враждовахуми. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почию. Все удалися, бегай, водворися в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели язык их, яко видя беззаконие, пререкание. В ограде днем и ночью, и обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправды не оскудят, стогны его лихво и лезь. Яко аще бы враг поносимый претерпел бы, убоящим и ненавидимый на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, если со мной брашен дому Божий ходихом, единомышление. Да приидет же смерть на ней, да снидут два отживи, яко лукавство уже лечь, как посреди. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя вечер, за утро и полудни повема возвещу и услышит глас мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мнозе бяху со мной. Услышит Бог и смирит и осы, прежде век несть бы им изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделившися от гнева лица Его, и приближившися сердца их, умякнуша словеса их, паче или и тасу стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, то Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь ее в суде не отцесления мужа и крови, льсти не приполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живые помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, беззаступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. яко то избавится от тех телов, че славить все мятежно, плечма своему осенить, и под крыле его надеющимся. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей бесов полуденного. Падет от страны твоей от тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешника пудришь, и яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не приидет тебе злой раны, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесят тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда припнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покрию, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его. С ним есть мы в скорби, изму его и прославлю его долготой в ней, исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вознесся и во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, извещенным и бывшим благословением, яко ты есть и Сын Божий, избавитель мира. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святые Симони, моли милостивого Бога до прегрешения оставления подаст душам нашим, и ныне и призна, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновения за премногие грехи наши, ты и же от тебе родшегося, моли Богородица, Дева, много поможет моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости бесте спасти моги, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши. Имени ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Известно при мудрости учения в душа благочествующих положшего во хвалению блажим, яко благоглаголивого всесимона. Престолу во славы ныне предстоит, и с обесплотными веселиться, молясь непрестанно у всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный любя и милуей. И грешные милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами. Да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Владыка Божий, Господи, силы сия, твари, содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописания, грех наших растерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, сам, Владыка, человека любче, прими нас, грешный, благодарственные сия молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех освободите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая. И ежу от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущего зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, Своим единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

яко пленевый слуд, протоварищий год, тащи своих седомочалец 300 и осман на 10, и погна вослед их даже до Дана. И напади на ня ночью сам, и отрасы его с ним, и порази их, и гони их до Хавала, и жизнь кошую Дамаска. И возврати всякого коня Содомского, и Лота вратарища своего возврати, и вся имени его, и жены, и люди. И изыди же царь Содомский в сретени ему, помни, да возвратись ему от сечах подолу Гоморского, и с царьми и же с ним по удоль Савину, сие же бяше поле царево, и Мельхиседек, царь Салимский, изнесе хлебы и вино, бяше же священник Бога Вышнего, и благослови Авраама и еще. Благословен Авраам Богу Вышнему, и же созда небо и землю. Благословен Бог Вышний, и же предаде враги твоя подруга.

0: всех коне, речимый сих сынов Израилевым. Видите, предах пред лицем вашим землю, вшедши наследуйте ее. Уже клялся Господь отцем вашим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им, и семени их по них. И Бог к вам во время она глаголя, не возмогу един водить вас. Господь Бог ваш умножит вы есть, и сие здесь, яко звезды небесные множество. Господь Бог, Отец наших, да приложит вам, яко да будете тысячами сугубо, и да благословит вас, яко же глагола вам. И взяв от вас мужа мудрый и сведомый, и смысленный, и поставив их владеть над вами, тысячи начальники, и сто начальники, и пятьдесяту начальники, и десяту начальники, и письмоводители судьям вашим. И заповедах судьям вашим во время хода глаголя. Расслушайте посреди братьев ваших, и судите праведно посреди мужа, и посреди брата его, и посреди пришельца его. Да не познайте лица в суде, малому и великому судящей, и не устыдившись лица человеческого, яко суд Божий есть. Дорога закона чтение. Подних конях, речимый сих сынов Израилевым, все Господа Бога Твоего небо, и небо небеси, земля и вся елика суть на ней. Паче отцы ваши произволи, Господь, любите их, избра себе их по них, вас паче всех язык деньте. И обрежете жестокосердие ваше, и вы ваше не ужесточите к тому. Ибо Господь Бог ваш, сей Бог богов и Господь Господей, Бог великий и крепкий и страшный, ниже не явится лицу, ниже всем лицар. Творяй суд путь пришельцу и сиру и вдовице, и любит пришельца дать ему хлеб и ризу. И возлюбите пришельца, пришельцы его вместе в земле египетской. Господа Бога твоего да убоишься, да убоишься, и тому единому послужишь, и к нему прилепишься, и именем его клянешься. Твой хвала твоя, и твой Бог твой, и же сотворил сие великое и славное сия, я же видести очи твои.
1: Цель свет, свет души от всего помышления нашего цели.
2: Господи, помилуй.
1: Благочестие и чистоте.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: святыми смерти помилуй нас, святые Боже, святые крепки, святыми смерти помилуй нас, святые Боже, святые крепки, святыми смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной во веки веков. Аминь. Отче наш, Иси на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нас долги наши, как уже и мы оставляем должников наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Только Твое имя, Твоя сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, и не присно и во веки.

Благословили 5 хлебов и 5 тысяч, насыти вы. Сам благослови хлеб и сия пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освети, яко Ты си благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, соби начальник Твоим Отцем, и все святыми благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и

пригнением бы их снисходящими, врол бы их и человек без помощи в нервной свободе, яко язвы не спящие в гробе их же не помянулось их тому, иди я в другие твои откровения выше, положишь меня в гробе преисподним, в темных и сине смертней, на мне же ты сиярство, я все думаю, преодолелся на мя, удалилось из знаменных миг от меня, положишь меня место себе, преданных и не скажда, очи мы из немогости от нищеты, возвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедят тебе, еда повесь, кто в гробе милость твою, истину твою в погибели, еда познана будет в отметь чудеса твоя, и правда твоя земли забвений, яс к тебе, Господи, возвав и утро молитва моя предварит тебя, скуя, Господи, отвеешь и душу, мы прощаешь лице твое от мне, нищ есть нас и в трудях от юности мы и я, вознежится спирихся из немого, на мне придошу дневе твои послушания твоя возмутишь имя, а вы дошу мне вода везде держаши на купе, удалилась от мне друга из книги, знает ли их моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, одни возглавим ночи пред тобою, да мне пред тебя молитва моя, преклоню ухо твоих молений моему, благослови душе моя Господа и все внутреннее моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления животного, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя, обновиться я горно юность Твоя. Творяй милость, не Господь, судьбу всем обидимым, сказал ты, слои Моисея, высы новым Израилем, хотение своя, щедрый милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, не жертву грехом нашим воздал есть нам, якобы в высоте небесной от земли, утвердил есть Господь милостью на боящихся Его, велико отстоя от востока, от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, я тоже хедрый дать сыну, четыре Господь боящихся Его, для которого познал создание нашего минули ты персти смы, человека, которого дни Его, и как свет сей, так и отцветет, я как дух вроде в нем и не будет и не познать Твоего места своего, мило же Господне от века и далека на боящихся Его, и правда Его на санек сынов, хранящим завет Его, и помнячий заповеди Его творите я. Господь на небесе готово крестов свои царства Его сими обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги, которящие волю Его. Благословите Господа все дела Его. На всякое место владычество Его благослови душе моя Господа. На всякое место владычество Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не в небесу с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душ мою, смирил ей землю живот мой, посадил мне из темных пример Твоя века, и уныл во мне дух мой, во мне светится сердце мое, помянув дни древние, пущихся во всех делях Твоих, творений труд Твоих учахся, воздеть Тебе руки мои, душа моя, к земле безводные Тебе. Скоро услыши меня, Господи, ищися дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твоего на Тебя пола. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, я к Тебе всяк душу мою. Измени меня от прав мои, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благодарен ставит на землю правду, имени Твоего ради Господи, живишь имя правды Твоею, и сводишь печали душу мою, и милости Твоей затравишь враги моя, благодаришь вся стужающая души моя, глаза рад Твоей, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внизу с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внизу с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Боже!

слово Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы моих храма святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, сделающими неправду, не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, зла или в сердцах своих. Дожди, Господи, по делам их и по лукавству начинания их, по делам рукой их дашь, им воздашь воздаяние им. Яко не разумеешь их в дела Господни, в дела рукой его разоришь, и я, и не созидишь, и я. Благословен Господь, яко услыши глас моления моего, Господь, помощник мой, защититель мой, на него уповай сердце мое, поможи мне, и просвети плоть моей волей моей, исповеемся ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси.

веки веков, аминь, принесите, Господи, Сынове Божии, принесите, Господи, Сыновне, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святым Его, глаз Господень на водах, Бог славы, возгремя Господь на водах, ноги, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, строит Господь кедры ливанские, и снит я, яко тельца ливанские, возлюбленный яко сын единорож. Глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню Кадийскую. Глаз Господень свершающий лени, открыет управы и в храме его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет и сядет, Господь царь век, Господь крепость людям своим даст. Господь

веки веков. Аминь. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня и не возвеселилось и врагов моих ко мне. Господи Боже мой, возвал Тебе, исцелил меня, Господи, возвел меня от ада душу мою, спас меня от нисходящих врагов. Будьте, Господи, ве преподобнее Его, исповедайте память святыни Его, и как гнев ярости Его, и живот воли Его, вечер во дворице плачет за утро радость. А же рекой бери моим не подвижется вовек, Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу. Отвратил же и лице Твое, бы их спущен к Тебе, Господи, возову и к Богу моему помолюся. Кая польза крови моей, мне да сходите мне во исцеление, да исповеса Тебе перстили, возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помиловай меня, Господи, бы помощник мой, обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и в ретище моей, припоясал меня и веселье. Я когда воспою Тебе, слава моя, и не умилюсь, Господи, Боже мой, во веки.

0: Спаси паки миром Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Твоя держава и Твоя и царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки
1: веков.
3: Аминь. Рома отверста, доплачущийся Мариям и пеши конскрепшимся апостолам, изведите виноградоделателей, проповедите воскресение, слово воскресе, Господь, подай мирови, вере и милость. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь о Богих Твоих до конца. Господи, предстоящий гроба Твоего Мария Магдалина и плакавшего пьюща, вертограда ретемнявши глаголаши, где положилась и вечный живот, где скрылась и сидящего на престоле керовинским, стригущий его сего страхового мертвеша, или Господу моего дадите мир, и со мною его запите, мертвых бых и мертвые воскресивый, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь! Благословенную на реки Твою Матерь пришелась и на страсть вольным хотением и сияв на кресте взыскать, и хотя Адама глаголе ангелов, срадуйтесь мне, ковретесь, погибшая драхма, вся мудрёстроевый Боже наш, слава Тебе!

Твоего возвещает верь. День дни отрыгает глаголы, ночь ночи возвещает разум, несут речи, ниже словеса, и же не слышится гласи их. Во всю землю из-за невещания их, и в конце вселенной глаголы их, солнце положи селение святое, коженик, исходя из чертога своего, возрадуется, яко исполин тищий путь. От края небеса исход его, и средине его, до края небеса и не стижу, укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы. Оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла, просвещающее очи. Страх Господень чист.

веков. Аминь. Господь, посет мне и что ли мне лишит на месте злачни, там и все время наводи покой, не воспитай мне душу мою, обрати, настави меня на сиди правды имени ради своего. Аще бы и пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла, и ты со мной, и сижу за твои палец, а твоя там я утешусь, то уготовилась и предо мною трапезу, сопротив сужающим не умасил, и сейлеем главу мою, чаша твоя упоевающая меня, яко державна, и милость твоя поженит мне все дни живота моего, и еже в середине месяца в дом Господь.

веки веков. Аминь. Господня земля и исполнение вселенной, и все живущие на ней, и то и на морях оставал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святым Его, не повинен рукам и честь сердцем, и же не приет свою душу свою, не клялся лестью искреннему своего. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса Своего. Сей род, ищущий Господа, ищущий в лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, имени царь славы, кто есть сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, имени царь славы, кто есть сей царь славы, Господь силен.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Печать на камень надлежащая, как царя спящего и не стрижав у Христа, и враги свои невидимо поразивы, и воскресе, Господь. Восповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя, вольную смертью и живот бессмертный, обретохом всесильнее, едини всех спаси, Ты, Бог,

Наш

наш, и вся ты почиваешь, и тебе славу восславим, Отцу и Сыну и Святому Духу.

с учеником своим восстав от мертвых на море Тимирианском, явися же сице, бяхов купе Симон Петр и Фома нарицаемый близнец, и Нафанаил же биотканы Галилейские, и сына Зеведеева, и ина от ученика го два, глаголу им Симон Петр, иду рыба ловите, глаголуша ему, идем и мы с тобою, из и душа же, и все душами в корабле в ту ночь, ни яша, ни часо же, утро же бывшу стая Иисус прибрезе, не познаши же ученицы, яко Иисус есть. Глаголы же им Иисус, дети, едать, что снедно имати, отвечаши ему ни, он же речей им верзи, тем реже, одесную страну корабля и обрящите, вергуша же, и к тому неможаху привлечи я от множества рыб. Глаголы же ученик твой, Боже, любляши Иисус Петрови, Господь есть. Симон же Петр, слышав яко Господь есть, эпендитом припояса себе бунаг и вержися в море, а друзья и ученицы кораблицем приидоша, не беше бы далече от земли, но яко 200 локтей, влекущим режу рыба, яко же излезоши на землю, видишь огонь лежащий, и рыбу на нем лежащую, и хлеба, и глаголы им Иисус, принесите от рыбы, я же ясти ныне, влез же Симон Петр, извлечем реже на землю, полну великих рыб, 153, и талику сущу не протожусям реже, глагола им Иисус, придите, обедайте, ни един же смеешь от ученик, истязать его ты кто еси, ведящий яко Господь есть, прииди же Иисус, и прият хлеба дадим, и рыбу такожде. Все уже третье явися Иисус учеником своим, восстава от мертвых.

по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче вымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившися во слове всех Твоих и победивши в них да судить иди. Себо беззаконие их зачат есть, мы в грехах родимя, мать моя. Себо истину возлюбил еси безвестные, тайные премудрости Твои я явил миси. Окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снегу уберюся. Слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хуба, все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дох сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволейши жертву правды возношения, и все сожигаемая. Тогда

Сделаючи славу и жила перечили Христа, предстаньте священных и бездных и бесплатных, честного славного пророка, предтечи и христителя Иоанна, святых славных и сигмальных апостолов, святых славных и добродоверных учеников, преподобных и богомастных отец наших, преподобного и богомастного отца нашего Сергия и Богина радостью и чудотворца, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, святых Отец Первого Вселенского Собора, равноапостол

этом Успенском соборе, в половине седьмого в Успенском соборе, на предстоящей седмице, в понедельник празднуется память преподобных Дионисия и Антония Радонежских. Накануне воскресенье вечером всеночное бдение, понедельник три божественной литургии. В половине шестого и в половине девятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. В субботу Троицкая родительская суббота. Накануне в пятницу вечером совершается заупокойное богослужение. В субботу две божественные литургии. В половине шестого и в половине девятого в Успенском соборе, по окончании которых будет совершена панихида с праздником.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, распростертыми дланями на кресте, отеческое исполняющее благоволение Боги Иисусе всяческое, те же победные песнь Тебе все поем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, страхом Тебе, яко рабыня, смерть повелевшаяся, приступи, владыца живота,

Вот и мятежами скоро пойти, недоумевая, преподобнее Мефодия, оставились и все красные миры сего, и в ангельском образе на невидимые враги воинствуя, Богу единому поработаясь и радостно воспевая, тому единому

0: Учением просвещен, и сам многим учителем просветитель был еси.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, святых отец, восхваляя все святые собор, все святые того во мне порицание вопия, молю тебя Христе, сохранитесь.

Сына и Святому Духу, невесты Твоей Церкви Богославней, невестокрасителей Владыка, веры яви определение, изложивше золотое, и утвердил боголепие,

Гогу Господень, нехай же по мне идти хочет, да возьмет крест свой, слухом сердца твоего услышав, преподобни Мефодие, крест иноческого жития возложив на рамы твои, последовавши Христу Его же моли, да и мне хладного в любви

0: Святе Кирилле, еще отроку сущу в дивнем сне Софию Деву вручи, все же бысь престол Его предсидящая премудрость, я же в любви Всевышнего утвердите.
1: Святые отцы, молите Бога нас, ток и страсть и сечение, а и безумный Рождеству Божественному, зрачесто нечестивый пирогая, сечительным отеческим мечем отсекается.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, яко же древле божественный Авраам, воин, вствевшийся в сии честни, богоглаголеви, враги твои облажени, истовны твои силою крепкого погубиша.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, первое собрание собравшися твоим священных, единосущно тебя спаси безначальному Отцу и Творца всех родчегося, благочестно проповедаша.
0: И ныне присны во веки веков, аминь, не может слово земных ниже язык Дева восхвалить тебя достойно. И с тебе, Бог, без семени жизнодавец Христос, воплотитесь и пречистое благоволи.

Пресвященную Двоицу, просветителей наших, почтим, божественных писаний, предложением источник, богопознание нам источивших, из него же даже до дней с неосходно почерпающие, ублажаем вас, Кирилле и Мефодии, Христову Вышнего предстоящим, и тебе молитвы.

Божеством чудес исполнишь, того ради днесь, яко венценосца предстоят Вседержителю Богу, к ним же возопим, отцы божественни, равноапостольни, предстательством

0: Христовы миру явистися, на земли воистину блаженецы, богопрещаний, иссушивши ереси хульных языковедий, и угасивши променовидные засрадное смущение, тем же ко святители Христовы, молитесь спастися нам.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, подобилось и Солнцу, Троица, Святую Единосущную, Кирилле, Богодухновение, по образу Святой Троицы, зримому на небеси Солнцу, создано бытие глаголя, подобие Бога Отца, солнечный круг есть, ни мы конца, ни начала, яко же от круга солнечный исходит луча света, под небесное просвещение.

0: Моя, подобись Духа Святаго, от того жди Отца Исходящего, дивному учению Твоему внемлющи, и мы в Троице Единому Богу поклоняемся, память же Твою ублажаем досточуднем.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Благая Мать, и благого Царя, и праведного Судьи, дарующего Царствие Божие языку, Твоящему плоды Его, и отъемлющего от недостойных, милостивого Твоего нам Твоим предстательством, да не отнимет от нас Царствие Своего, яко не принесших Ему плодов благочестия, правды воздержания, братолюбия, да обратит нас к покаянию и исправлению, и соблюдет нас

Твоему, Деву Пресвяти Христе истинной жизни, крезбо водрузися и напоися кровью и водою от нетленных Твоих ребр.

Положились и хранение заповедей, и как камень кою болен, на нем же созидай храмину души твоя, преподобни Мефодие, Духа Святаго селенница твою еси, аж же селени греха сы, тебе припадаю все блаженни, очисти мирос.

0: Единым православную веру, отеческими суды издан бысь от церкви, якоже уд гневый, злоименитый.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, о тебе, владыка, подвязався лик, отец твоя, враги зело победи, и соестественно тяцу и духу прослави.
0: Слава отцу и сыну и святому духу, ходатай бысь и Божий человечек, Богу и человеком Христе, тем же водвою тя естеству единого, знающего Сына, Богому.

Слава Господи и святому воскресению Твоему, уступает Михровим и ныне, и пламенное оружие Владыка прищи мне дает, я видевши Слове Божий, истинного Бога, разбойнику путь.

0: гробе ради многого, высоте нет лени воскресением Твоим.
1: Святи равноапостоли Мефодии Кирилле, молите Бога о нас. И кокаин богоуханный в пустыне процвелыйся, преподобни Мефодии, молитвами, бдением и пощением душу Твою украшая, и на земли равноангельно пожи, на несангелы свет созерцаешь, света

Нуждею в царствующий град возвращен был Иси, и саном священства украсился Иси, да путь спасения человеком покажешь и, светом учения просвещая, и бескровную жертву все принося свету не

0: ныне проповедующих Тебя мир, всяк ум поимущий, всех ангелов и человеков Христе и множество мира мир, совокупляющий.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, премудрость, силу, отче, слово и постасное Христе, Тебе сошедшееся проповедаше, всесвятаго священства, честно законом печатавше божественнее учителье.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вот струями чистыми учения, православную церковь напоивший, на водах покоя ныне наслаждаетесь, вечно

слава Господи и святому воскресению Твоему, распиная, Владыка, гвоздьми оба клятвы, уже на нас очистил и си, копием же пропадаем в ребрах, Адамов

0: Божией милости в сошелы сика исканию, и на раму понеса воскресила иси.
1: Святи равно апостоли Мефодий и Кирилле, молите Бога о нас. Сека пучина морская, естество Божие есть, непостижимые умом, неизреченные глаголы, эко сека и гайном, премудрый Кирилле, то ибо пучину кроме святого Евангелия, приплыть и хотящие потопляются, неведящие, пети.

0: Разума лжеименного и углепшей огарине, тайны яд смертный предложишь тебе. Реки же во Евангелии Христос, яко ощить, что смертный спиете не вредит вы, соблюдеть о целой с честью в царствующий град возврати. Ты же царем и патриархом достойно ублажаем, не превознесался и си, взывать и не пристал и си, яко Петра мя управителю спаси.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, утаитесь и невозможно премя во все эти. Промысл неизвечен на неистоству, и знаменитые чены, люди.

0: и прежде всех век рожденно Сына.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, чего растерзается после веси источек мутный и непитный сей, источивший из гочестивых храмов молитв, священник божественных промысленней.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь, великий преднебеса во пророце Моисея, тебе ковчег и трапезу и свечник, и ручка образа знамена сего.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй,
0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

0: Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Апостол проповедания, отец догматы, церкви единую веру запечатлеша, я же изу носящей истины, искану, отъежи свыше богословия, исправляет и славит благочестие.

истины словом почерпок, воду проливающий непрекословие, но исповедание, и уже пия нынешний Израиль богозрит, вещающая, видите, видите, яко сам аз есмь, и не применяйте.

Твою, душу твою, яка рай богонасаждений сотворил и семифодии, также на проповедь апостольскую купно с богомудрым Кириллом Шеды, во странах славянских потрудился Иси, и держи, яко отроцы, огнем нечестия не опаляемый, воспевасти отцев

Победисти неистовствуйте за именито Гая, неистовавши люди, и глаголоши на высоту неправедные, Божию Сыну отсечеся вопить, благословенный си Божий,

Божественный бы огонь тебе не опалив, селися в тя и все просвети в обитель, благословенный си Бога плотью поросшая.

иудейские древли, пока убийцы люди, богоубийцы зависть насадила, тебе на крест вознесшийся, вознесшее Слове Божие, Его же превосходит.

невещественным светом благодати вы возояем, появись и сон священству блаженни Кирилле, и с поспешествующей тебе Духу Святому, письмена славянская забыл иси, да богодухновенных книг, насродные им беседы приложением люди, просветившиеся упьют, благословите все дела.

0: Всех учитва, пите тебя превозносим во все веки.
1: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, священноначальницы, пастыря достославней, Христову Церковь просвещаем, и нуду сию освящающих, и превозносящих.

Божий, плоти приобщився страстям, но ешиши от страстей человека, страстям был страсть спаси наш, един

Тебе по достоянию восхвалить, и кто возможет, Мефоний всеславнее. Подвиги труды твоя, те же апостольские спасения ради людей, заблудших под ялой Сикеиле, кто и зачтет. Паче же мы, вами славите Бога Вышнего, насродня нам языки научившийся, единомудрый.

оружие в духа, Отцу Собезначальной и Сопрестольное Слово прежде век сущее, Его же ныне воспресвящение с небесными воинствами

0: всем изложившие, еженыне держащие память вашу священнодетели и приснославим.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ко светцы и Христе пречистый, от страстей мглы душу мою очисти, молитвами владыка твоих служителей, на тебе проповедавших, без начала.

Отличице, жизнь бы из тебе, плоти облаженна всем и сия, и смерти неусклабной яви разрушим.

Тимотеем и Фому имя Синагоги, и же Христовым повелением одесную векши, множество из векошери, его же Петр, познав к нему бродяши, им же третий явлейся, и хлеб показай.

Святому Духу, учители и славни, память вашу, светы празднующие, молим вас всеусердно, языки и же сокровищ, благочестие обогатисти, на камени исповедания Христова утвердите и соблюдите.

молитва Тебе, чистая Своя Матери, да Ты славных и всепальных апостол, и подобных, и богоносных, Отец наших, Сергия Никона и Гуина, правды чудотворцев, святых отцев Первого Вселенского Собора и святых равноапостольных Никодия, Кирилла, учителей Славянских, их же память на ней совершает святых и праведных Божьего Отец, и Акиманы, всех святых, помилуйте, спаси от нас, яко благо,

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего. Царю мой, Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыша глас мой, за утро предстану Тебе и узришь имя. Яко Бог не хотя беззакония, Ты, если не приселится к Тебе лукавная. Ниже прибудут беззаконица пред очима Твоима. Возненавиделась делающая беззаконие, погубившаяся глаголящая лжу. Боже, кровести выгнушается Господь. А же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твое. Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Я конец Твой стек их истины, сердце их суетно, гроб отверг гортани их, языки своими чаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих. По множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся си уповающие на Тя вовек возрадуются и селишися в них, и похвалятся о Тебя любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволелия венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам род и род, прежде даже горам не быть и создать из земли селение от века и до века Ты еси. Не отрати человека во смирении, рекла си, обратитесь о сынове человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, ко день вчерашний, и же мимо иде, и стража ночная, уничижение их лета будут. Утро, ко трава мимо идет, утро процветет и предет, на вечер отпадет и жестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко синие наше оскудевшее гнев Твоим исчезохо. Лето наше, как паучина, паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множи их труд и болезнь, яко приидя кротость на ныне накажемся, то весь державу гнева Твоему и страха Твоего и ярость Твою исчести. Десницу Твою и таку скажи мне, яко ванное сердце в мудрости. Обратись, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадухомся, и возоселихомся. Во вся дни нашего заселихомся, за дни вня же смиривные си. Лето вня же великом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочнее. Когда приедешь и ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моему везик на преступную, творящее преступление возненавидя, не предпеня сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающему та искреннего своего сего изгоня гордым оком и несытым сердцем сим не едя. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочную всеми служаше, не живяше посреди дома моего творяй гордыню, глаголи неправедное не справляше пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие.

0: Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ангельские силы на гробе Твоем истрегущие, мертвешие, стоящие, Мария во гробе, ищущие пречистого тела Твоего, пленилась я от неискусився от Него, встретилась и деву даруя живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Препрославленный си Христе Божий наш, светил на земле отцы наши основавый, и теми ко истине вере вся на наставивый, многоблагоутробне, слава Тебе, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Что Ти наречемо благодатная, небо колосиялось, и солнце правды, райка прозеблась от нетления, девойка прибылась нетленно чистую Матерь, яко имелось и на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастись душам нашим. Стопы мои направи по слове Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, я сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Живоначальную дланью меж от мрачных удолий, жизнодавец воскреси всех, Христос Бог. Воскресение подаде человеческому роду, есть во всех Спаситель воскресение и животы Бога всех. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя грешное, милуяй, и же вся завека спасения, обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наши счастья молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступные Твоей славы, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения, Серафим, и доследнее Богословоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедри Ты, наипуй, благослови, на посвяти лице Твое, на наипомилуй на.
0: Аминь.
1: Все святи истины, посвящайся, счастье всякого человека, грядущего в мир. Да знамится на нас святица Твоего, да в мне мужем свет неприступный, и исправи стопы наше дело не заповедь Твоих, молитвами пречистая Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

служение окончено, через 10 минут храм закрывается. Господи, задерживайся и забывай свои вещи.